0: サンドラさんでした。
1: いやしかしね、私ねリハーサルの時から気になったんですけれど、
2: В 16 лет, не доучившись в школе, она стала солисткой легендарной группы «Арабески». А потом началась головокружительная сольная карьера. Сандра в гостях у зрителей утреннего канала.
3: Сандра, добро пожаловать в Россию. С вашей внешностью вы вполне могли бы стать моделью, но стали певицей, хотя музыкантов в вашей семье, кажется, не было.
4: Не было, но у меня от природы необычайный запоминающийся голос. И я всегда хотела попасть на сцену. Я, пожалуй, с удовольствием стала бы моделью. Многие говорили, что я фотогенична, но у меня рост 1.70 м, а модели в мое время должны были быть 1.80 м где-то. Поэтому я оставила эту затею и стала певицей.
3: А с вашей красотой вам было легче пробиться в шоу-бизнесе или, наоборот, труднее?
4: Когда ты действительно хорошенькая, то это настоящая катастрофа. Мне кажется, легче пробиться, имея талант и не самую выигрышную внешность.
3: Мне никогда не стать Марией Магдаленой, одна из самых популярных ваших композиций. Пока вы ее не споете, вас не отпускают со сцены?
4: Да, везде одно и то же, где бы я ни была. Хотя у меня много новых песен.
3: В новом альбоме вы исполнили песню с бывшим солистом Modern Talking, Томасом Андерсом. Понравилось или нет сотрудничать с ним?
4: Он мой давний друг. Мы же оба из Германии. И в прошлом году мы встретились на пляже в Ибице. Я уже давно живу в Испании, на Ибице. Так вот, я встретила Томаса на пляже. Мы оглядели друг друга и отметили, что оба находимся в отличной форме. И пока болтали, я предложила ему спеть что-нибудь дуэтом. Ведь он для меня король музыки 80-х. Я тоже яркий голос диско. И мы решили попробовать соединить наши голоса. Получилось здорово. Можно сказать, что мы спелись.
3: Сандра, знаю, в вашей жизни грядет радостное событие – свадьба. Кто ваш избранник, и как вы познакомились?
4: Его зовут Олаф. Он музыкант и мой продюсер. Это случилось на вечеринке моей лучшей подруги. Он был там. Мы увидели друг друга и влюбились в ту же секунду.
3: Первым вашим супругом был музыкант Олаф Менгес, нынешний жених тоже музыкант. Сознательно выбираете творческих людей или так совпало?
4: Мне всегда было проще общаться с людьми творческих профессий. Мы понимаем друг друга. Понимаем, что иногда нужно побыть наедине с собой, а иногда, наоборот, нужен какой-то всплеск эмоций.
3: На сцене вы всегда страстные, эмоциональные. Дома тоже даете волю эмоциям?
4: Да, всегда.
3: Неужели скандал жениху закатить можете или детей отчитать за проступок?
4: Конечно, как любая мать и супруга. Но я не ору, не выплескиваю негатив. Я скорее могу отчитать близких, поругать, пожурить за что-то. Я не люблю кричать без надобности. И если ругаю, то только за дело.
3: А пытались перевоспитывать своих мужчин или это дело неблагодарное?
4: Да, прошлого мужа я пыталась перевоспитывать, но это оказалось бесполезно. А вот с Олафом мне повезло. Он даже слишком идеальный для меня.
3: Идеальный мужчина?
4: Да.
3: Неужели такие существуют?
4: Для меня он действительно идеальный и самый лучший.
3: Вы счастливая женщина.
4: Да, мне повезло.
3: И когда же свадьба? Слышала, уже в ноябре?
4: Нет, уже не в ноябре.
3: А когда же?
4: Вообще-то это секрет, но вам скажу. Думаю, свадьба будет в феврале.
3: В 12 лет вы исполнили песню, посвященную своему щенку Энди Майнфред, а потом песню в защиту животных Johnny Wanna Live. Я так понимаю, что животных вы любите. У вас сегодня есть домашние питомцы?
4: Да, у меня живут 3 кошки и 1 собака, большая собака. Я люблю животных. Им не так часто посвящаются песни, а между тем они прекрасные существа.
3: А кто за ними ухаживает, пока вы на гастролях?
4: У меня всегда дома есть кто-то, близкие или домработница. Они заботятся о моих питомцах, да и дети тоже. Мне кажется, забота о братьях наших меньших очень дисциплинирует детей. Они следят, чтобы у них всегда был корм. Мои кошка и собака, кстати, живут не в доме, а в саду среди природы. Мне кажется, так естественнее для них. Хотя и дом для них тоже всегда открыт. Когда на улице дождь, они прибегают домой.
3: Ваши сыновья не собираются петь, как мама?
4: Нет, они не хотят. Они играют на гитаре, отлично поют, но не хотят зарабатывать себе на жизнь музыкой. Да и к моим песням они относятся снисходительно. Они сейчас сходят с ума по совсем другой музыке. По Эминему, 50 Cent.
3: Они предлагают вам: «Мама, давай ты споешь как Эминем, это так круто».
4: Нет, нет, нет. Даже если бы они меня попросили, мне так не спеть.
3: Спасибо вам. Творческих успехов и большого семейного счастья.
5: No se retiren, damas y caballeros. Pronto estaremos con ustedes.
6: Comienzo del espacio publicitario.
7: DFD Repuestos, servicio integral de frenos y embragues.
0: reparación y cambio de piezas, bombas de freno, discos, campanas, pastillas, rectificación y encintado, placas y discos de embrague, originales y de recambio, trabajos garantizados. Recibimos tarjetas de crédito. DFDR Repuestos, Avenida Almirante Brown 1548. Grillón Confitería, todo el sabor en un solo lugar. Sándwiches, masas, tortas, bocaditos dulces y salados, arrollados. Grillón Confitería, acompañando los mejores momentos con la calidad de nuestros productos y servicios. Cenas, lunch, mesas dulces, cumpleaños, casamientos, todo tipo de eventos. Grillón Confitería, San Martín 655, teléfono 422-7526. Cerrajería Houdini, la casa de las cerraduras. Apertura de cerraduras, destrabes, apertura de vehículos, cajas fuertes, urgencias, las 24 horas, copias de llaves, venta de cerraduras y candados. Cerrajería Houdini, en sus dos direcciones, Lavalle 77 y Otero 206. WhatsApp 3884-972-250. Doña Julia, pura calidad. Materias primas para pastelería, repostería y panificación. El mayor surtido, calidad y las mejores marcas. Moldes y placas en acero, silicona y aluminio. Bases y bandejas, pirotines, boquillas, cortantes, espátulas, rasquetas, mangas, cucharas y vasos medidores. Láminas comestibles. Doña Julia, materias primas para pastelería, repostería y panificación. Lo esperamos en La Madrid 483. Teléfono y WhatsApp 388-437-7427. Doña Julia, pura calidad. BioLab, red de laboratorios. Análisis clínicos de alta complejidad. BioLab, laboratorio altamente tecnificado con equipamiento de última generación que permite la resolución de las prácticas bioquímicas de alta complejidad con la más elevada seguridad. Estudios hormonales, prolactina, testosterona, tiroides, marcadores tumorales, de hepatitis, de osteoporosis y artritis. Resultados en 24 horas. BioLab, primer laboratorio en San Salvador de Jujuy, con sistema de identificación de muestras por código de barras. Calidad, confiabilidad y seguridad. BioLab, en sus cuatro direcciones. Patricias Argentinas 428, Salta 669, General Paz 371, y en la ciudad de Palpalá, San Martín 13, BioLab. Aprende inglés en el lugar adecuado. Instituto de Idiomas de Jujuy. 60 años enseñando inglés para niños, jóvenes y adultos. Cursos acelerados. Inscribite y aprende inglés, el idioma universal. Instituto de Idiomas de Jujuy. Directora Gilda Pedicone de Ricotti. Te esperamos en San Martín 717, frente a la Escuela Normal. Belén, Centro de Orientación Familiar. La orientación familiar es una disciplina que surge para ayudar a la familia en su proceso de adaptación y superación de crisis, como comunicación familiar y de la pareja, educación de los hijos, duelos, enfermedades, llegada de un nuevo miembro. Busca construir desde la familia y para la familia crianzas sanas y una convivencia más saludable. Talleres para padres, trabajo con la familia, atención individual del grupo familiar.
7: Dale a tu familia el lugar que se merece. Belén, Centro de Orientación Familiar. Norma García y Nancy Galeán, licenciadas en Orientación Familiar. Consultas al 388-407-7827 o 388-435-6169. Belén, Centro de Orientación Familiar.
8: Feria Jujuy. Cómodas instalaciones. Amplio estacionamiento. 150 puestos. Frutas, verduras, mercaderías. Calidad y precio. Feria Jujuy. Venta minorista y mayorista. Abierto de lunes a domingos de 8 a 20 horas. Avenida Juan Domingo Perón, 1700, Barrio Coronel Arias. Frente al Súper. Feria Jujuy, cerca de todo.
6: Fin del espacio publicitario.
9: La música grita lo que el alma calla. 90.5 Simple.